0: мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
1: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
0: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

0: «Разный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: жительница Чернышевского получит более 1 300 000 рублей за снесенный без ее ведома дом. В Мирнинском районе ищут пути решения проблем с доставкой грузов в навигацию. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Теперь подробно. Жительница поселка Чернышевский через суд добилась компенсации за снесенный дом. Администрацию Мирнинского района обязали выплатить ей более 1 300 000 рублей. Дом снесли в 2014 году без уведомления собственницы. В администрации заявили, что здание признали аварийным еще в 2007 году, и женщина знала о сносе. Однако в суде выяснилось, в реестре недвижимости не было сведений о том, что дом признан аварийным. Компенсацию собственнице не выплатили. Суд обязал администрацию выплатить 1 338 000. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд Якутии оставил его в силе. Суд подчеркнул, права собственницы нарушены, процедура изъятия жилья соблюдена не была. Далее. Власти Мирнинского района предложили 3 варианта решения проблемы с завозом грузов в навигацию. Теперь идеи проработают с точки зрения экономической целесообразности. Об этом шла речь на совещании, которое в Мирном провела депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, проблема возникла после вступления в силу постановления, которое запрещает водителям-экспедиторам находиться в кабинах автомобилей при перевозке водным транспортом. Это осложнило доставку грузов в районы Крайнего Севера, в том числе в Мирнинский район. По итогам совещания сформировали протокол и включили в него все предложения. Ранее, в июне, по инициативе Галины Данчиковое совещание по этому же вопросу прошло с Минтрансом России. И еще одна новость. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ОГОК.
2: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
1: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: Для работы в Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобилей с категории С, Д. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, стропольщик, начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГОИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, водитель автомобиля кран-манипулятора. Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-00-36.

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был я. Просто забудь все по

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхали плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирнемер, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, федеральная служба, и клиническую бибирсел, то в сумме себе,
0: для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полдень.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта на специализированного цеха ОГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я Свету нашел. Вот так я Свету нашел.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: медицинский подкаст.
1: Зачастую тоже гиперопека обратную реакцию дает. Именно вплоть до агрессии ребенка, да, то есть агрессивного поведения, то есть протестные реакции возникают у детей.
2: С Денисом Спиридоновым.
3: В каких ситуациях нужно давать совет подростку, в каких ситуациях стоит дать ему самому разобраться. Тоже важно соблюдать грани.
2: И Валерии Бобровской.
4: Как остаться для ребенка другом в подростковый период.
0: Медицинский подкаст.
3: Денис Спиридонов и Валерия Бобровская в студии. Здравствуйте. Представьте, что внутри каждого из нас есть батарейка, источник энергии, интереса к радости. И вот у ребенка она должна быть полной, ведь его главная работа – учиться новому, удивляться и расти. Но что происходит, когда эта батарейка садится не к вечеру, а с самого утра? Когда вместо любопытства – раздражение, вместо увлеченности – пустота, вместо мечтаний – вопрос «зачем?». Это не лень и не плохой характер, это выгорание.
4: И сегодня у нас в студии врач-детский психиатр Айсылу Таркрашева, которая расскажет нам подробнее об этом и подскажет алгоритм действий для профилактики таких состояний у детей, выхода из этих состояний и не только. Здравствуйте, Айсылу Павловна.
3: Начнем издалека, наверное, да, по всей видимости. Можно ли уберечь ребенка от плохой компании?
1: Уберечь ребенка, в первую очередь, родитель должен знать, да, с какой компанией общается их ребенок. Зачастую родители даже не знают окружение ребенка, друзей, то есть интересоваться окружением, да. Уберечь либо запрещать вы не можете, да, общаться

0: пребывать, да, но тем не менее знать, где находится их ребенок, они должны.
1: Тут же вопрос у меня в голове возник вот про плохую компанию, когда сказали, и сказали, что знать, с кем ребенок общается, знать людей, а есть же у нас еще интернет-пространство. Очень много оттуда же идет всякого общения, тоже достаточно бывает деструктивного, в том числе онлайн-игры, которые сейчас вот набирают популярность. Как вот здесь можно родителю своего ребенка как-то оградить от влияния вот того, что может оттуда прийти?
0: Ну, доверительные отношения с ребенком в первую очередь должны быть у родителя, да? Запрещать, либо часто подростки не пускают родителей в телефон, да, запарольно все бывает. Они даже не знают, что ребенок их там делает, да. Но каким-то образом все-таки доверительные отношения устанавливать для того, чтобы ребенок вам сам рассказывал, что происходит и с кем он общается. Потому что часто они рассказывают, дети, то есть, приходя на прием, да, с кем они общаются, с какими детьми и с каких городов, то есть они все это рассказывают. Но если родитель, ну, не вызывает доверия у ребенка, в первую очередь доверительные отношения.
1: Да, вопрос вот отсюда логически будет вытекать. Как остаться для ребенка другом в подростковый период? Как? И надо ли быть ему другом или просто вот быть тем человеком, которому ребенок знает, что он может доверять?
0: Другом, да, в первую очередь родитель должен быть родителем, да, то есть и с позиции взрослого себя вести, а не с позиции ребенка. Часто родители кричат на детей, да, ругают их, ну, то есть и принимают тем самым позицию ребенка, когда они не справляются с ним. В первую очередь, конечно, ребенок должен доверять родителю и понимать, что его примут в семье, каким бы он ни был, неуспешным, неудачным, что-то натворившим, да, что в семье его поймут, и он может обратиться за помощью к своим родителям с любой проблемой. Какие-то приводить примеры, да, ну, обращать внимание на ребенка. Часто они, подростки, страдают от того, что родителям все равно, что происходит в их внутреннем мире, в их школе, они не интересуются абсолютно ничем. И они так и, приходя на прием, говорят, что мама работает, папа работает, они заняты. Всем пофиг на меня, говорят. Просто, ну, и, естественно, у ребенка возникает чувство обиды, в первую очередь.
2: Ну, это с одной стороны.
0: Отсутствие,
2: с другой стороны,
0: увлеченности.
2: Бывает же такое, это... что когда родители интересуются, мол, как ты там, что... Да, там, ладно, отстань и так далее. Пытаются всячески уйти от ответа. Ну, тоже такой, ну, да, наверное, переходный такой период. Бывает. То есть ситуаций-то на самом деле много.
0: Ну, бывают разные, да. Но друзей хотя бы, да, с друзьями, которые могут быть, просигнализируют о чем-то. Друзья же бывают у детей, которым они рассказывают чаще всего. Наладить как-то контакты с друзьями, узнать, что.
1: То есть, если ребенок сам на контакт не идет, то какими-то обходными путями пытаться...
2: Ну, не быть навязчивым.
0: Ну да, зачастую тоже гиперопека обратную реакцию дает. Именно вплоть до агрессии ребенка, да, то есть агрессивного поведения, то есть протестные реакции возникают у детей. То есть здесь тоже не переусердствовать нужно.
2: Ну и вот, как раз-таки мы хотим с помощью нашего подписчика задать вам следующий вопрос, который, опять же, утекает уже из того, который был до этого.
1: Так все логично получилось.
2: Да, тут ведь как? Кричать, оно все равно, ну, не всегда не получается, потому что это быт, это неубранные вовремя вещи или что-то такое. Ну, ладно, тем не менее, нужно побольше говорить, какие-то примеры приводить и давать советы. Так вот, в каких ситуациях нужно давать совет подростку, а в каких ситуациях стоит дать ему самому разобраться? Ведь тоже важно соблюдать грани.
0: Ну, в первую очередь, когда родитель кричит на ребенка, да, и вот не справляется, нужно себе в голове задавать вопрос такой, да, я сейчас кто, ребенок? Или взрослый, как я себя веду, да? Родитель почаще должен себе такой задавать вопрос. То есть, и с течением времени, если он попросит помощи ребенок, в том случае, конечно, ему помочь. Или спросить, не нуждается ли он в помощи вашей, либо он сам разберется, да. Ну и, соответственно, смотреть также на его поведение. Каким оно будет, да? Если вы считаете, что это странно для него, то есть, возможно, вы можете просто предложить ему сходить к психологу на консультацию, да? И смотреть же, опять-таки, какая реакция будет ребенка, захочет ли он пойти. Часто они могут обратиться на телефон доверия, да? Просто анонимно позвонив. Либо к психологу сходить, если он не может раскрыть там. Часто они говорят, что чужому человеку мы не хотим раскрывать свои проблемы, да? Но... иногда тому, кому они не знают, они могут рассказать даже больше, чем своим друзьям и родителям.
1: То есть здесь главное вовремя понять,
0: что какая-то проблема существует вообще.
1: И какую тактику родителю занять. Может быть, стоит отойти в сторону и доверить уже профессионалам.
0: Но не запрещать ходить. Часто запрещают. Вот ребенок изъявляет желание идти к психологу, да, а мне мама сказала, нельзя, типа, тебе все нормально, все само пройдет. А вот я хотела прийти. То есть бывает, да, такое, часто они запрещают, что вот тебя там примут каким-то больным, и не ходи никуда, все само пройдет. Так тоже нельзя говорить.
2: Ну и со стороны подростков бывает то же самое, да, когда родители говорят, мол, может быть,

0: Почему? Нет, не сходить. Нет, я что, какой-то не такой, как все, что мне нужно идти к психологу.
1: Здесь две грани такие абсолютно разные. Получается, кто-то вроде сам хочет, но не может, а кого-то вроде направляет, но встречает. А вот что делать, если сопротивление встречается? То есть, если ребенок не идет на контакт с родителем, видно, что есть проблема, но и к специалисту он не готов обратиться.
0: Ремня дать?
2: Нет. Часто бывает такое, что мы практикуем, то есть, когда родители сложные возникают ситуации, то там ребенок отказывается посещать, агрессивно себя ведет, нарушается у него режим дня, мы можем прийти на дом, смотрим. То есть, да, по заявлению законного представителя мы выходим на дом и смотрим на дому такого ребенка и там с ним беседуем.
1: Ну, то есть родители на вас выходят, да, уже и там.
2: Самостоятельно, да, обращаются родители только, да. Либо там приходят за консультацией, как им вести себя в такой ситуации. То есть не обязательно ребенок обращается с родителем вместе, обращается либо родитель, либо ребенок. И также к психологам они могут прийти, получить консультацию, как им правильно вести в сложившейся ситуации себя.
0: Ну, это действенный метод.
2: Это действенный метод.
0: В общем-то, потом вы можете уже никогда по своей работе не встретиться с этими детьми, да, когда вот самое начало, когда да, что-то вот не так. И можно все исправить на ранней стадии.
1: А по каким неочевидным признакам родитель может понять, что у ребенка не просто вот плохое настроение, да, потому что все равно в подростковом возрасте бывают эти перепады настроения, а что действительно у него какое-то выгорание, что это не после там четверти усталости, а что действительно уже идет какой-то процесс, который нельзя упустить, и что вот в эти моменты родители чаще всего упускают?
2: Ну, чаще всего, да, теряется окружение ребенка, он не хочет ходить в школу, либо какие-то конфликтные ситуации возникают в школе, замыкается в себе. То есть часто родители не обращают на это внимание. Даже ребенок может, в принципе, высказывать мысли о нежелании жить, да, и родители тоже просто пускают все на самотек, да, это все само пройдет, у тебя просто переходный подростковый период, но тем не менее вот такие сигналы не должны просто так проходить мимо родителя. Хотя бы, как минимум, да, соматически его обследовать, просто прийти там, да, может, к эндокринологу пойдем, там, может, у тебя гормоны, да, что-то, и заодно сводить на консультацию. Консультация же не подразумевает с собой взять и там под наблюдение и прочее, да, поговорить, есть ли проблемы или нет. То есть обратиться к профильным специалистам, да.
1: Ну, а если, например, ребенок в принципе замкнутый, вот есть такие дети, они тихони-тихони, да, вот они сами по себе спокойны, и, как правило, бывает такое, что в школе как раз-таки у таких детей контакт обычно, да, не ладится, и они, в принципе, закрыты с родителями, с одноклассниками. Но вот как такой ребенок может просигнализировать, что он дошел до какой-то точки невозврата, которая уже может привести к непоправимым действиям?
2: Ну, обычно такие дети мы отправляем на работу с психологом, да. И часто, ну, бывают такие дети, которые встречаются на медосмотрах, у которых нет друзей, есть какое-то интернет-пространство, да, они замкнуты в себе. И тут мы уже решаем вопрос медикаментозной терапии и работы с психологом. И иногда психологи тоже сигнализируют нам о том, что что-то не так, и требуют обратить внимание, направляют. То есть взаимосвязь у нас тоже есть с ними.
1: То есть в школе проводится тоже работа, да?
2: Ежегодно мы смотрим, то есть возраста, да, начиная с 13 лет, получается, в 14, 15, 16 лет ежегодно мы смотрим детей на медицинских осмотрах. И часто там обнаруживаются у нас самоповреждения предплечья у детей. Не обязательно предплечья, плеч, бедер. То есть, да, выявляют, что они наносят себе самоповреждения. И также высказывают дети на медосмотрах многое. То есть свою раздражительность, агрессию, мысли суицидального характера. То есть такое бывает. И, соответственно, мы их направляем уже на прием повторно с законными представителями.
1: Вот у взрослых, когда у человека уже личность сформировалась, если у него есть суицидальное настроение, как правило, там есть некий алгоритм, да, по которому, ну, близкие могут понять, что с человеком что-то происходит. Но у детей, скорее всего, такого алгоритма нету. Может же быть так, что человек просто замкнулся, да, переживает какой-то непростой период, здесь взрослый может ему помочь. Но вот что все-таки должно насторожить, когда вот родителю буквально бить тревогу, чтобы не допустить вот суицидальных каких-то уже происшествий?
2: Ну, когда они увидят, в первую очередь, самоповреждение, да, если имели место быть отравление медикаментозными препаратами, и родители не должны об этом скрывать это, да, часто просто это было, но об этом промолчали, да, и никуда не обратились. Просто это в семье как-то решили, и все. То есть, ну, если уже были такие попытки, наверное, стоит обратиться, потому что зачастую за одной следует и другая. Чтобы этого не было, да, нужно профильным специалистам вовремя обращаться. Подростки нужно учитывать то, что все делают импульсивно. То есть они не думают. В порыве, естественно, если вы видите, что у вас ребенок эмоционально неустойчив, да, проживает свой подростковый период, соответственно, относиться к нему тоже не позиции ребенка, да, не кричать, не орать, не скандалить, скандалить, объяснять как-то, да, разговором, что все решать. Потому что чаще всего после ссор такие возникают ситуации с родителями.
0: А вот у меня как раз сейчас в голове возник образ такого, знаете, типичного российского отца, ну, коих достаточное количество в нашей стране, которые могли бы сказать, говорят, наверняка зачастую своим детям, да это все, вот это вот твоя ерунда, это все от безделья. Вот я в твои годы там и работал, и чего только не делал. Так вот, как научить ребенка ценить и планировать не только какие-то вот учебные дела, достижения, но и бесцельное время, потому что тоже бывает, да, скука, отдых, ничего не делание. Если действительно тогда еще то предыдущее поколение, ну, скажем так, наше, да, могло чем-то заняться, сейчас вот интернет-пространство. То есть, как планировать и ценить вот это вот время отдыха и досуга?
1: Здесь, наверное, еще к тому, что ребенок должен учиться отдыхать, потому что мы живем в какой-то гонке, и у нас уже, когда человек отдыхает, кажется, что что-то не то происходит. Как, наверное, ребенку дать понять, что действительно отдых, он важен, он нужен, и что можно ничего не делать? Ну, не всегда, да, что, понятно, не перегибать палку, но что он действительно должен просто отдыхать и не винить от себя
2: гаджетов,
1: за это.
2: Да, в первую очередь. То есть, ну, личным примером, наверное, показывая, да, что как правильно нужно отдыхать. Все на личном примере. То есть ребенок часто смотрит на своих родителей. Нужно показывать, как отдыхать, да. И соответственно, про теми гаджетов, когда родитель запрещает своему ребенку гаджет, а сам сидит полдня в них, да, то есть это тоже неправильно. Гигиену сна нужно соблюдать, да, с 2 часа там до сна убираем все гаджеты, в том числе телевизор, все раздражающие факторы. То есть родители сами должны следовать этому примеру и подавать пример своим детям.
0: Ну, зачастую это же практически из ряда фантастики.
2: Почему фантастики? Главное желание.
1: Надо просто попробовать, и вдруг получится. Да. Он наладится. Режим дня. Опять же, для нас.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхали плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.
11: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
9: Вы слушаете

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе понять?

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома, и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварили, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы. Ну, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта специализированного цеха ГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопасней.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадка для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 23. В Алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхали плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

0: радио. Алмазный край. В Мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия. Предприятие-коммунальщик.
2: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы. Ну, материалы все у нас имеются.
1: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта специализированного цеха ОГОК.
3: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
1: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 15 градусов, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхали плюс 23. В алмазной столице серое небо, 19 градусов без осадков.

я буду всем, чем хочешь ты, твоим дыханием. Я буду

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: в Мирном. 15 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта специализированного цеха ГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Алмазный край. Радио без границ. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край»
1: для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
2: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 16 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома, и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонтно-специализированного цеха ГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопасней.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадка для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Алмазный край, алмазный край.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, это новости короткой строкой. Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмазов и Набара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев, плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

тебе по рельсам, по взлетным, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад. Держи.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмазов и Набара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Теперь подробно. Горы трупы чугунных батарей отправятся на свалку. Строители заменяют коммуникации по всему параметру Айхальской школы номер 23. В здании стартовал капитальный ремонт, который продлится до 2027 года. В рамках первого этапа рабочие укрепят конструкции, фундамент школы, а также отремонтируют отмостку. Строительная готовность первого этапа ремонта 25%. Продолжит Оксана Ладогова, директор школы номер 23.
3: Текущий капитальный ремонт выполняется за счет федеральных средств, за счет средств, предоставленных Мирнинским районом, и за счет средств акционерной компании «Алроса». Здесь хочется отметить, что только вместе мы сила. Хочется отметить роль каждого в осуществлении нашего ремонта.
2: Завершить работы первого этапа планируют к сентябрю. После объекта предстоит приемка. Пока идет ремонт, дети будут заниматься на базе 5-й школы и в центре доп. Образования «Надежда». Ход работ 18 июля проверил глава Якутии Айсан Николаев. Он уточнил, ремонт должен быть выполнен качественно и в срок. Далее. В реке Анабар заметили белуху, застрявшую на мелководье. На помощь животному пришли сотрудники дочернего общества «Алроса» Алмаза Анабара. В северную реку белухи заплывают летом в погоне за рыбой. Случаи, когда животные оказываются в ловушке мелководья, нередки. Подобное возможно во время отливов или сезонной линьки, когда создание чешется о прибрежную гальку. Застряв, оно может погибнуть от обезвоживания и перегрева. Работники «Алмазов» Анабара увидели белуху по пути на лодке со Скалаха на участок кабелях. Они подошли к застрявшему животному и освободили его с мелководья. Млекопитающее благополучно поплыло дальше по реке. Отметим, белуха занесена в Красную книгу Якутии. Охота на представителей этого вида запрещена. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой. Буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок Холли и пенную вечеринку. Площадка для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого 550 рублей, детского 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмазов и Набара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмаза Фанабара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Теперь подробно. Горы трупы чугунных батарей отправятся на свалку. Строители заменяют коммуникации по всему параметру Айхальской школы номер 23. В здании стартовал капитальный ремонт, который продлится до 2027 года. В рамках первого этапа рабочие укрепят конструкции и фундамент школы, а также отремонтируют отмостку. Строительная готовность первого этапа ремонта 25%. Продолжит Оксана Ладогова, директор школы номер 23.
3: Текущий капитальный ремонт выполняется за счет федеральных средств, за счет средств, предоставленных Мирнинским районом, и за счет средств акционерной компании «Алроса». Здесь хочется отметить, что только вместе мы сила. Хочется отметить роль каждого в осуществлении нашего ремонта.
2: Завершить работы первого этапа планируют к сентябрю. После объекта предстоит приемка. Пока идет ремонт, дети будут заниматься на базе 5-й школы и в центре доп. Образования «Надежда». Ход работ 18 июля проверил глава Якутии Айсан Николаев. Он уточнил, ремонт должен быть выполнен качественно и в срок. Далее. В реке Анабар заметили белуху, застрявшую на мелководье. На помощь животному пришли сотрудники дочернего общества «Алроса» Алмаза Анабара. В северную реку белухи заплывают летом в погоне за рыбой. Случаи, когда животные оказываются в ловушке мелководья, нередки. Подобное возможно во время отливов или сезонной линьки, когда создание чешется о прибрежную гальку. Застряв, оно может погибнуть от обезвоживания и перегрева. Работники «Алмаза» Анабара увидели белуху по пути на лодке со Скалаха на участок Кабелях. Они подошли к застрявшему животному и освободили его с мелководья. Млекопитающее благополучно поплыло дальше по реке. Отметим, белуха занесена в Красную книгу Якутии. Охота на представителей этого вида запрещена. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой. Буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок Холли и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого 550 рублей, детского 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Радио Алмазный край». Объединяя города.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а как?

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты и вольная. Скажи, что все не зря.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах сойдет.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 ООН и КЮСЕ Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибир. Солтов Суню Сибекис Мюнгарбирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

чем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Китлинча Субебир. Сыл Тавсуню Субекис.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, к которым иду. Хорошо.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Сюбебир, Сыл, Товсунью, Сюбекис, Универ, Бирогапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: как выпуск мух.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: только хорошее настроение.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гельгернадзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсел Тосуню Субекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Не переключайся.
1: Это, наверное, все. Больше не верю, больше не хочу.
2: На этом...

в мирном. 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмаза Фанабара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Теперь подробно. Горы трупы чугунных батарей отправятся на свалку. Строители заменяют коммуникации по всему параметру Айхальской школы номер 23. В здании стартовал капитальный ремонт, который продлится до 2027 года. В рамках первого этапа рабочие укрепят конструкции и фундамент школы, а также отремонтируют отмостку. Строительная готовность первого этапа ремонта 25%. Продолжит Оксана Ладогова, директор школы номер 23.
3: Текущий капитальный ремонт выполняется за счет федеральных средств, за счет средств, предоставленных Мирнинским районом, и за счет средств акционерной компании «Алроса». Здесь хочется отметить, что только вместе мы сила, хочется отметить роль каждого в осуществлении нашего ремонта.
2: Завершить работы первого этапа планируют к сентябрю. После объекта предстоит приемка. Пока идет ремонт, дети будут заниматься на базе 5-й школы и в центре доп. Образования «Надежда». Ход работ 18 июля проверил глава Якутии Айсан Николаев. Он уточнил, ремонт должен быть выполнен качественно и в срок. Далее. В реке Анабар заметили белуху, застрявшую на мелководье. На помощь животному пришли сотрудники дочернего общества «Алроса» Алмаза Анабара. В северную реку белухи заплывают летом в погоне за рыбой. Случаи, когда животные оказываются в ловушке мелководья, нередки. Подобное возможно во время отливов или сезонной линьки, когда создание чешется о прибрежную гальку. Застряв, оно может погибнуть от обезвоживания и перегрева. Работники «Алмаза» Анабара увидели белуху по пути на лодке со Скалаха на участок Кабелях. Они подошли к застрявшему животному и освободили его с мелководья. Млекопитающее благополучно поплыло дальше по реке. Отметим, белуха занесена в Красную книгу Якутии. Охота на представителей этого вида запрещена. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой. Буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок Холли и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого 550 рублей, детского 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Для овнов наступает время изменений. У вас могут меняться вкусы, взгляды и желания. Также могут измениться приоритеты и отношения к людям. Не поддавайтесь эмоциям. Тельцы. Мысли о личной жизни будут переплетаться с рабочими моментами. Расставьте приоритеты, разделите дела по важности. Подходящий момент для смены работы. Близнецы. Вокруг вас соберется компания близких по духу людей. Сейчас вы сможете сделать то, что не в состоянии сделать в одиночку. Раки. Вас ждет удача в любых начинаниях. Можно начать новый проект или задуматься о воплощении своей идеи. Львы. Проснется ностальгия по прошлому. Ищите что-то позитивное в каждом дне, иначе сравнение с настоящим может довести до депрессии. Благоприятно сложатся деловые и личные отношения. Вам удастся достигнуть договоренностей. Удачно пройдут собеседования и переговоры. Весы. Проанализируйте свой бюджет. Подумайте над тем, как найти дополнительный источник дохода. Скорпионы. Вы сможете достичь желаемых высот, но при этом самое простое дело может оказаться неожиданно сложным. Стрельцы. Отличное время для новых свершений и покорения вершин. Позитивный настрой поможет вам завершить сложные дела. Козероги. Удачно пройдут коллективные мероприятия. Проявляйте смелость и настойчивость в делах. Не перекладывайте свои проблемы на близких. Водолеи. Удачно пройдут деловые встречи. Вас будут судить по одежде, поэтому постарайтесь выглядеть безупречно. И, наконец, рыбы. В жизни рыб придут изменения, которым не все окажутся готовы. Кому-то предстоит столкнуться с собственными недостатками или разочароваться в близких. Принимайте все происходящее как нечто неизбежное.

Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят, то и неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит звук.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома, и выходит, то есть, в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварили, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы. Ну, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта специализированного цеха ГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопасней.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирнемеля свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации Федеральной службы и клиническую бибицу, то в сумме себе.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Айхальскую школу номер 23 капитально ремонтируют при поддержке Алроса. Алроса рядом. Сотрудники Алмаза Фанабара спасли застрявшую на мелководье белуху. Культурно-спортивный комплекс объединит пенную вечеринку и фестиваль красок на стадионе Мирного. Теперь подробно. Горы трупы чугунных батарей отправятся на свалку. Строители заменяют коммуникации по всему параметру Айхальской школы номер 23. В здании стартовал капитальный ремонт, который продлится до 2027 года. В рамках первого этапа рабочие укрепят конструкции и фундамент школы, а также отремонтируют отмостку. Строительная готовность первого этапа ремонта 25%. Продолжит Оксана Ладогова, директор школы номер 23.
2: Текущий капитальный ремонт выполняется за счет федеральных средств, за счет средств, предоставленных Мирнинским районом, и за счет средств акционерной компании «Алроса». Здесь хочется отметить, что только вместе мы сила. Хочется отметить роль каждого в осуществлении нашего ремонта.
1: Завершить работы первого этапа планируют к сентябрю. После объекта предстоит приемка. Пока идет ремонт, дети будут заниматься на базе 5-й школы и в центре доп. Образования «Надежда». Ход работ 18 июля проверил глава Якутии Айсан Николаев. Он уточнил, ремонт должен быть выполнен качественно и в срок. Далее. В реке Анабар заметили белуху, застрявшую на мелководье. На помощь животному пришли сотрудники дочернего общества «Алроса» Алмаза Анабара. В северную реку белухи заплывают летом в погоне за рыбой. Случаи, когда животные оказываются в ловушке мелководья, нередкие. Подобное возможно во время отливов или сезонной линьки, когда создание чешется о прибрежную гальку. Застряв, оно может погибнуть от обезвоживания и перегрева. Работники «Алмаза» Анабара увидели белуху по пути на лодке со Скалаха на участок Кабелях. Они подошли к застрявшему животному и освободили его с мелководья. Млекопитающее благополучно поплыло дальше по реке. Отметим, белуха занесена в Красную книгу Якутии. Охота на представителей этого вида запрещена. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой. Буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок Холли и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного